Господи, де прасад сати амрад кайет сакр ко рак мармай, де прасад суганда талла ветес ко смра парам гатпабе, де прасад баса сукмандар тесете ай сада мане андар, де прасад гара

Господи, датак дандате правдан, каркрипа деву харнама, саджана кима гатур, парва мир сарда пура. Сада са правка гунгава са са пратуме тява чарн камал со лага прита, пакт кро правки нет нита, кота и кова дар, нани манга на правсар, правки десама са коя рал павирла, коя джин чакя се, джан триптане, пурно пуркане, долане, су, пар, паре, прем, расранг, бджачав, сад, кая, санг, парасранан, савтиаган, трапрага, сандан, левлаг, брапаги, джапя, правсоя, нанника, наврате, сухой, севаки, манса, пури, пейсал, гуртен, нармал, матала, и джан, копрабахо, дея, севаки, нанса, нихал, бандан, картам, гуртен, джан, пея, джанаман, дук, прам, геач, пани, сарда, сапури, рабрия, са, санга, джури, джиска, сатан, лия, мила, илан, пакти, нам, самая, сухам, висрадя, кална, пани, сухам, висрадя, кия, джанна, Сокам Висраджан Савкадия, Сокам Висраджа Дивандия, Сокам Висраджа Грамираке Группа Сакобрила Лакхай, Сокам Висраджа Виктекарда Джанмаджанмака Тутаганда Горпура, Тат Иха Будая, Пропанана Джантяя, Саджа Сандакаро, Ихо Каман, Джагда Пуранам, Симара, Симара, Симара Супаву, Абджа Пуранам, Джапаву, Бхактабай Тария Сансар, Бхакти Танах Сичар, Сарваклян, Сугнадрам, Буддаджа Пай Висрам, Сагалду Каут Наса, Нанаканам Дапагунта, Субди Препрем Рачау, Мантарантара Хисуау, Нетро Бегдар Сукхой, Манвиса Сачаран Той, Пагдана Кеманта Ранг Берла Коупа Весанга, Екаба Диджакрамая, Гурпасан Нам Даплая, Чанки Вима Кайнандай, Нанакрая Сарвасмай, Прабхаксан Диндайал, Пагдвачал Садакирпал, Анат, Надго, Бенго, Пал, Сарвагата, Карта, Предпал, Адбур, Карна, Картар, Пагдана, Кепрана, Дхар, Джоджа, Песойпа, Нита, Пагдапай, Лаве, Манхита, Хамнир, Гуниар, Нича, Аджана, Нитумрисаран, Пурха, Пагаван, Сарабе, Кунт, Мукат, Мукпай, Кримкарке, Гунгай, Анкарай, Пагабадя, Яркенам, Кигата, Манапай, Бопо, Джанка, Прасангита, Расна, Джавтияра, Нита, Пали, Сокарни, Собатан, Манта,